0: Правила искателей.
1: Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна. А под Луною и просто неповторима.
2: Михаил Булгаков. Для радио «Искатель».
3: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковывай, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

тихонько ее разломи. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпустит.

радио «Искатель».

радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
1: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

0: наши искатели.
1: Композитор Максим Дунаевский много раз говорил, что одна из самых любимых его собственных песен – это «Ветер перемен» на слова Наума Олева. Песня первый раз прозвучала в мюзикле «Мэри Поппинс. До свидания». В роли няни «Само совершенство» снялась Наталья Андрейченко, в то время супруга композитора. Она была четвертой по счету женой Дунаевского, который сейчас состоит в 8-м официальном браке. Но свое имя в историю он вписал, конечно, не количеством походов в ЗАГС. Максим Дунаевский родился в 1945 году.

0: году в Москве. Его родители – композитор Исаак Дунаевский и балерина Зоя Пашкова. Они не были женаты, и Максима признали официальным сыном лишь после смерти Дунаевского-старшего. От отца он унаследовал не только фамилию, но и безусловный талант. Вначале Максим планировал карьеру композитора академических произведений, но, будучи старшекурсником, познакомился со студенческим театром «Наш дом» и пропал. Он переключил свое внимание на саундтреки для спектаклей и кинофильмов. И не зря. Дунаевский написал музыку к 75 фильмам. Самые известные из них – «Д'Артаньян и три мушкетера», «Летучий корабль», «Ах, водевиль, водевиль», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон». Но одаренному и энергичному Максиму Дунаевскому этого было мало. Он в 1977 году стал одним из организаторов «Виа-фестиваль». Коллектив исполнял музыку композитора, участвовал в записях саундтреков к художественным фильмам и гастролировал по стране со многими звездами того времени. После распада Советского Союза Дунаевский несколько лет жил в США, но в 1999 году вернулся на родину. Он до сих пор неустанно работает. Недавно в театре «Школа современной пьесы» вышел спектакль «Шинель-пальто». В нем Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского.
1: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот поселок стал городом и был переименован в Железнодорожный, а позднее стал микрорайоном города Балашихи.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: легенд. Кыргызстан. Озеро Иссык-Куль раскинулось в горах Тяньшаня на северо-востоке Кыргызстана. Летом вода прогревается, можно купаться. Это, конечно, не Сочи и не Анталия, но от принятия водных ванн никто не отказывается. А вот пить воду из озера невозможно, поскольку она солоноватая. Туристов привлекают песчаные пляжи, лечебные грязи, необычные природные объекты и загадки истории. Несмотря на то, что озеро широко известно с древних времен, в китайских летописях Иссык-Куль упоминается в конце 2 века до н.э., оно до сих пор плохо изучено. Среди европейцев первым ученым, который занимался научным описанием Иссык-Куля, был легендарный путешественник Николай Пржевальский. Однако регулярных научных работ не проводилось, а, как известно, недостаток информации рождает легенды. Загадочная история произошла в начале 20 века, когда на Иссык-Куле объявился православный священник, имевший при себе карту с обозначенным на ней кладом. Он утверждал, что во времена монгольского нашествия его богатые предки спрятали сокровища в пещеру и закрыли вход каменной плитой, оставив на ней тайный знак. Пещеру он так и не нашел. И вскоре история превратилась в легенду. До тех пор, пока в 20-е годы на Иссык-Куль не заявились старатели с той самой картой. Искатели сокровищ официально обратились к властям и получили разрешение на проведение поисковых работ. Благодаря карте пещеру нашли довольно быстро. Отодвинув каменную плиту, старатели обнаружили изделия из чистого золота, которые честно сдали властям. Утверждают, что существует официальный документ о сдаче находки. После этого рабочим запретили проводить работы. Тема вновь зазвучала в 50-е годы, когда был создан отдел по поиску кладов при МВД СССР. В списке объектов для расследования значился Иссык-Кульский клад. Археологи даже выдвинули гипотезу, что предки священника вывезли и спрятали в пещере личную казну Ивана Грозного. С тех пор сведений о кладе не поступало, но, как говорится, дыма без огня не бывает.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Искатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава ведомства уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. «Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать», — отметил генпрокурор. «Многие предприниматели узнают о них порой после истечения срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным для бизнеса последствиям», — сказал он. В 2026 году пенсионеры в России

0: Искатели планета.
1: Сатирическая книга чешского писателя Ярослава Гашека о похождениях бравого солдата Швейка пользовалась огромным успехом во всем мире. В Санкт-Петербурге главному герою даже поставили памятник. Бронзовый солдат способен исполнять мечты. Для этого следует загадать желание, потереть ему нос и наступить на ногу. Многие загадывают оказаться в Чехии, на родине Гашека. Почему? Там вкусно кормят. Чехия из любых продуктов способны приготовить блюда, которые можно охарактеризовать тремя словами: вкусно, сытно и много. К гастрономической классике относится жаркое из говяжьей вырезки под названием «Свечково на сметане». Чтобы оно получилось нежным, мясо натирают перцем, поливают лимонным соком и на сутки ставят в холодильник. Потом добавляют карамель, взбитые сливки и тушат на медленном огне. Чешская кухня немыслима без кнедликов. Домохозяйки придумали множество способов приготовления этого простого блюда. Их делают из теста или картофеля, скатывая в шарики. Могут добавить шкварки, грибы и другую начинку. Подают кнедлики с кислой капустой и жареным луком. Для придания аромата сверху посыпают тмином и петрушкой. Литературная классика представлена в легендарном трактире «У чаши» в центре Праги. Ныне это популярный туристический объект. Именно здесь разворачивались события культового романа Гашека. Сейчас, кроме пенного напитка, посетителям предлагают вырезку из говядины поручика Лукаша и картофельную лепешку подпоручика Дуба. Все очень вкусно. Чтобы не поправиться в Праге, нужно обладать очень большой силой воли.
0: Искатели планета.

Радио Искатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности

0: писатели.
1: Песни композитора Исаака Дунаевского знал весь Советский Союз и помнит до сих пор. Хотя родители настоятельно рекомендовали юному Исааку не связывать свою жизнь с музыкой, и тот после окончания школы даже поступил на юридический факультет. Но разве могли законы и право увлечь человека, который в 8 лет начал сочинять свои первые мелодии и уже успел окончить консерваторию? Юрфак был заброшен, а Дунаевский устроился работать в оркестр драматического театра в Харькове. Там он произвел впечатление на режиссера театра, ему предложили написать музыкальное сопровождение для «Женитьбы Фигаро». Опыт оказался успешным, и вскоре талантливого композитора пригласили в Москву. Здесь он 5 лет проработал в разных театрах, но главным городом в его судьбе все-таки стал Ленинград. Город Дунаевского принял не сразу. Спектакль с его музыкой «Одиссей» провалился. Постановку запретили. Но именно в это время Исаак знакомится с Леонидом Утесовым, и у них начинается плодотворное сотрудничество. Утесов, в свою очередь, сводит композитора с режиссером Григорием Александровым. По легенде, Дунаевский наиграл Александрову мелодию и вдохновил на создание фильма «Веселые ребята». Публика приняла фильм с восторгом, а песня «Сердце» стала застольной. После такого успеха, как принято говорить, Исаак Осипович проснулся знаменитым. Потом он написал музыку для фильмов «Цирк», «Волга, Волга», «Светлый путь», «Кубанские казаки» и «Дети капитана Гранта». За 6 лет было 16 кинофильмов. И часто он сам участвовал в озвучании, играл на рояле и пел. В разгар Великой Отечественной войны был художественным руководителем ансамбля песни и пляски «Железнодорожников», много выступал с концертами по всей стране. В 1942 году написал музыку для песни «Моя Москва». Хотел помочь людям не терять надежду и веру в победу. Ее в разные годы исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина. В 1995-м, через 40 лет после смерти композитора, песня стала официальным гимном российской столицы.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87.5 FM.
1: Ижевск знаменит оборонным производством. Неофициально его называют оружейной столицей России. Легендарный автомат Калашникова, родом из Ижевска. А началось все в 1734 году, когда у реки Кушвы на горе открыли крупные залежи железа. Гору назвали Богодатью. У ее подножия, как грибы после дождя, начали расти железоделательные заводы. Самым крупным стал Ижевский завод. Его сталь шла на оружейные заводы России. В начале 19 века было решено производить оружие на месте. Так появился Ижевский оружейный завод. Новый завод был жизненно необходим, поскольку нависла угроза войны с наполеоновской Францией. Его крестным отцом стал выпускник Петербургского высшего горного училища Андрей Федорович Дерябин. К началу Отечественной войны 1812 года в Ижевске выпустили 2000 ружей. Помимо выпуска оружия, Дерябин организовал производство инструментов для его изготовления. Это позволило уменьшить закупки инструмента за границей. Память о Дерябине в 1907 году на плотине Ижевского пруда установили памятник. Михаил Тимофеевич Калашников – второе имя, с которым ассоциируется Ижевск. Автомат его конструкции входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие. Выпуск автомата на Ижевском машиностроительном заводе начался в 1948 году и продолжается поныне. В общей сложности было выпущено более 100 миллионов единиц. В возрасте 94 лет гениальный конструктор умер в Ижевске. На доме, где он прожил более 40 лет, повесили мемориальную табличку. Еще при жизни памятник Калашникову установили в музейно-выставочном комплексе. Его именем назван проспект. С ижевским оружием связано имя гравера-оружейника Валентина Михайловича Белобородова. Много лет он проработал на Ижевском механическом заводе. Гравер украсил более 50 подарочных ружей. Он считается единственным мастером в совершенстве, владеющим техникой гравировки под мороз. Его работы неоднократно демонстрировались на международных оружейных выставках. Белобородову присвоено звание почетного гражданина Ижевска.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

радио «Искатель».

0: Хочу все знать. Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о происхождении выражения «не выноси ссор из избы». Произносится оно как наказ или заповедь и означает, что не стоит рассказывать о проблемах и семейных разногласиях. Рассказать о них – только породить сплетни и кривотолки, которые в дальнейшем могут навредить близким людям. Но при чем тут мусор? Дело в том, что у наших предков действительно был обычай не выбрасывать грязь за порог. Когда дом подметали, весь ссор собирали и сжигали в печи. Считалось, что в мусоре могут попасться волосы, ногти, частички личных вещей, и недобрые люди нашлют через них на дом и хозяев порчу или болезни. Позднее это выражение стали применять и в отношении словесного мусора. Не надо никому за пределами стен дома знать, какие ссоры происходят внутри. Вы помиритесь, а народ еще долго будет обсуждать и додумывать. А ведь мудрое правило, согласитесь?
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Практически в каждом средневековом городе на Востоке существовали невольничьи рынки. Такими рынками заведовали специально назначенные государственные чиновники со своим налогообложением и отчетностью. По описанию у историка Якуби известно устройство такого рынка в городе Самаре. Он представлял собой обширный четырехугольник, пересеченный улочками. В домах были комнаты, мансарды и лавки для рабов. Классические по фильмам на городской площади, помост с выставляемыми на показ толпе рабами, мужчинами и женщинами и аукционом – выдумка и, по-видимому, какая-то тайная фантазия киношников. Его никогда не существовало в действительности, разве что сразу после налета или взятия города. Работорговцы не считались в обществе порядочными людьми и пользовались в лучшем случае репутацией конских барышников наших дней. Так одного из египетских правителей поносили в мечетях, как изолгавшегося работорговца. Быть проданным на рынке, даже специально оборудованном, а не в частном доме или при посредничестве, для хорошего раба считалось позорным. Особенно не следовало покупать рабов на импровизированных ярмарках по праздникам. Была высокая вероятность того, что покупателю могли подсунуть негодный товар. Под видом девушки – юношу, под видом молодой – старуху и тому подобное. Как поговаривали работорговцы, полдирхема на пачку хны для волос делает рабыню дороже на 100 дирхемов.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-957-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаж оба кольта, Винчестер, как следует смаж, и трогай в дорогу, поскольку

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 августа российским работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсионных выплат. За основу берутся страховые взносы, которые работодатель успел внести в соцфонд за предыдущий год, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он пояснил, что страховые взносы превращаются в пенсионные баллы, которые в августе суммируют, после чего пенсии повысятся. Правда, есть небольшое ограничение. Прибавка не может превышать стоимость 3 пенсионных баллов, отметил Чаплин. Так, в этом году один балл стоит 156 рублей 76 копеек, поэтому максимальная прибавка в августе составит 470 рублей в месяц. Ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в ипотеке, автокредите и рассрочке. Около половины кредитных историй россиян содержат недостоверные записи, нераскрытые счета, чужие долги или фиктивные просрочки, рассказал газете.ру эксперт в сфере финансов и потребительского кредитования, главный специалист по финансам и кредитам Григорий Давыдов. Эксперт объяснил, что ошибки появляются по трем основным причинам. Первая – сам заемщик допускает просрочки. Вторая – сбои при передаче данных между банками и бюро кредитных историй, неправильные даты, суммы, незакрытые договоры или смешение данных однофамильцев. Третье. Мошенники оформляют микрозаймы и кредитные карты на чужое имя. И в завершении выпуска портал PageSix сообщил, что на аукционе к столетию Мэрилин Монро фанаты скупили ее вещи на сумму 1 миллион 860 тысяч фунтов. Самым дорогим лотом стал костюм Кристиан Диор, в котором актриса проводила медовый месяц с Джо Ди Маджио. Покупатель заплатил за него рекордные 334 665 фунтов. Также за 288 тысяч фунтов ушли серьги, которые Мэрилин Монро носила на съемках фильма «Зуд» 2007 года. Особый интерес вызвали личные письма. Послание драматурга Артура Миллера о попытке спасти их брак продали за 46,5 тысяч фунтов. Кроме того, участники торгов приобрели браслет со стразами, часы Фаберже и личную телефонную книгу звезды. Успех аукциона подтвердил, что спустя десятилетия интерес к частной жизни легенды Голливуда остается огромным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо.

0: Искатели нового.
1: Ирина Роднина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю свою карьеру. За эти выдающиеся таланты фигуристку называют «королевой льда». Роднина родилась в 1949 году в Москве. В детстве имела слабое здоровье. Укрепить иммунитет родители решили с помощью физических упражнений и отвели девочку на каток. Это стало судьбоносным решением. Шестилетняя Ирина сразу увлеклась фигурным катанием и навсегда связала свою жизнь со спортом. Первое призовое место Роднина заняла на всесоюзных юношеских соревнованиях в паре с Олегом Власовым. Ей было 14 лет. После победы тренером Ирины стал Станислав Жук. Именно под его руководством Роднина достигла пика своей карьеры и прославилась на весь мир. Ее новым партнером стал Алексей Уланов. Вместе на протяжении 10 лет они завоевывали золотые медали на чемпионатах Европы и Олимпиадах. Роднина показывала на льду такие элементы, которые опережали технику спорта на несколько лет. В 1972 году новым партнером фигуристки в жизни и на льду стал Александр Зайцев. Эта пара была еще более триумфальной. Они победили на 11 чемпионатах Европы, 10 чемпионатах мира и на 3 Олимпиадах. Однажды на соревнованиях остановилась музыка, и пара откатала программу в тишине, заработав бурю оваций и высший балл судей. Вот такая она, советская воля к победе.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Крылатая фраза «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» не всегда соответствует действительности. В мире существует немало автомобилей представительского класса, которые относят к объектам роскоши. Согласитесь, для банального передвижения из точки А в точку Б совсем не требуется обивка салона кожи крокодила и позолоченное рулевое колесо. Самое удивительное, что роскошью могут похвастаться даже автобусы. В Нидерландах есть город Делфт, где находится технический университет. На его базе разработали проект автобуса «Вюбо Супербас». Автором проекта является бывший астронавт, а ныне профессор университета Вюбо Окелс. Кузов автобуса сделан из легкого прочного материала, который используют для строительства ракет. Салон рассчитан на 23 пассажира. Каждое место представляет собой массажное кресло из дорогой кожи, оборудованное телевизором, мультимедийной установкой и климат-контролем. Стоимость автобуса – 13 миллионов евро. Второе почетное место занимает автобус «Элемент Палаццо», родом из Австрии. Их выпускают не более 5 штук в год. Фактически, это роскошный особняк на колесах. Над интерьерами салона потрудились дизайнеры с мировыми именами. Автобус имеет 2 этажа. На первом этаже находится зона отдыха с паркетным полом, массажными креслами, баром. На втором этаже разместилась уютная гостиная. На крыше оборудована открытая площадка, как у яхты. Стоимость автобуса – 3 миллиона долларов. Тройку самых дорогих автобусов замыкает итальянский «Кемпервен». Уже о многом говорит тот факт, что производит его компания «Феррари». Внешне это обычный автобус, но вот внутри... Внутри имеются великолепная кухня, спортивный зал с тренажерами, ванная комната, облицованная мрамором. Разумеется, есть шикарная спальня. Путешествовать на таком транспортном средстве – одно удовольствие. Автобус собирают на заводе по предварительному заказу. На выполнение заказа уходит 3 месяца. Стоимость такого чуда – всего-то 1,2 миллиона долларов.

0: искатель. Хочу все знать. Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в общественном транспорте. На междугородних рейсах безбилетный проезд предусмотрен для детей до 5 лет. Об этом рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина. Юрист напомнила, что для бесплатного проезда родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Без этого документа контролер может потребовать оплатить проезд как за безбилетника. Мурашкина также отметила, что в некоторых регионах России действуют дополнительные льготы для школьников и других категорий детей. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор вуза Никита Гусев. Так, исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. Данные о положении языка приводятся экспертами на основании следующих параметров: по распространенности языка в мире, по количеству международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, потому как часто язык используется в публикациях в международных научных базах данных, по количеству периодических изданий на этом языке и потому, используется ли этот язык в цифровой среде. И в завершении выпуска. Многие россияне при возвращении из отпуска начинают сильно экономить на всем, сокращая траты и как бы наказывая себя за перерасход. Это приводит к отказу от привычных радостей, даже необходимых покупок. Подобные жесткие ограничения впоследствии грозят только еще большими импульсивными расходами, предупредила в беседе с Арти эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса Юлия Тарасова. В долгосрочной перспективе попытка на всем сэкономить и запрещать покупки не работает, пояснила специалист. Гораздо эффективнее воспринимать отпуск как заранее запланированную часть годового бюджета, а восстановление финансов как постепенный процесс, посоветовала она. Вместо резких ограничений полезнее временно снизить количество необязательных покупок. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87.5 FM.
1: Ижевск. Столица Удмуртии. Город раскинулся на берегах реки Иж, которая и дала ему название. В Ижевске имеется свое рукотворное море, которое скромно именуется Ижевским прудом. Искусственный водоем создали в 1760 году, когда потребовалась водная тяга для моторов Ижевского железоделательного завода. Размеры пруда составляют 12 на 2,5 километра. Глубина достигает 10 метров. В 19 веке по пруду даже ходили пароходы. Климат в Ижевске умеренно континентальный. Это означает короткое теплое лето и длинную морозную зиму. Возможно, снежные зимы и обусловили появление на мировом спортивном небосклоне лыжницы Галины Кулаковой. В 1962 году она окончила Ижевское педагогическое училище и работала инструктором физкультуры. Спустя 6 лет Галина уже выступала в составе сборной СССР, участвовала в крупнейших международных соревнованиях. Кулакова четырежды становилась чемпионкой Олимпийских игр. Ее имя гремело по всему миру. Сейчас Галина Алексеевна является почетным гражданином Ижевска. Ижевск является родиной другого выдающегося спортсмена. Международный гроссмейстер Алексей Чижов 10 раз становился чемпионом мира по стоклеточным шашкам. ФМЖД – так на русском языке звучит аббревиатура Всемирной Федерации Шашек. Так вот, Чижов стал первым в мире обладателем звания «Доблесть ФМЖД». В 1976 году Алексей начал заниматься шашками в спортклубе, а спустя 12 лет стал международным гроссмейстером. Сейчас в городе действует детско-юношеская спортивная школа по шашкам, которую называют «Школой Чижова». В Ижевске проживают представители 100 национальностей. Не случайно визитной карточкой города является «Монумент дружбы народов». Его установили на берегу Ижевского пруда в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Монумент даже номинировался на конкурс «Семь чудес России». За сходство с парой лыж, поставленных вертикально, в народе его прозвали «лыжами Кулаковой». Это случилось после того, как легендарная ижевчанка завоевала 3 золотых медали на Олимпиаде в Саппоро.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Mobilite.ru. Прилетай на улетай. 6 плюс. ООО КП Мобилайн. Город Ижевск. УГРН 111-184-00-79-49.
1: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово лодырь. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россиянам необходимо проявлять осторожность во время отдыха на природе и работы на дачных участках в связи с началом сезона активности змей. Об этом сообщили РИА Новости в страховой компании «Росгострах». С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность – змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся, сказал собеседник агентства. Страховые случаи, связанные с укусами змей, уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Чаще всего от укусов змей страдают женщины во время работы на садовых участках, прогулок по лесу и сбора ягод. Использовать искусственный интеллект для подготовки жалоб, исков и обращений в суд рискованно. За содержание документа отвечает человек, который его подписал. Ссылка на то, что ошибку допустил ИИ, не освобождает от возможных санкций, рассказала газете «Ру» юрист-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова. Само по себе использование ИИ не является нарушением. Нейросеть может помочь со структурой текста или черновиком, но она не толкует право, не оценивает ситуацию как юрист и не несет ответственности за результат. По словам эксперта, отдельный риск связан с данными, которые пользователи вводят в публичные ИИ-сервисы. Факты дела, персональные данные, коммерческая тайна или другая чувствительная информация могут стать доступны третьим лицам, подчеркнула юрист. Поэтому использовать такие сервисы можно только обезличенно, добавила специалист. И в завершении выпуска режиссер Квентин Тарантино выступил с критикой современных фильмов, которые снимаются в Голливуде. Свое мнение он выразил в колонке для журнала Sight & Sound, которую цитирует Variety. Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, неподходящие ролям актеры и просто тупость обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом, отметил Тарантино. Режиссер криминального чтива признался, что сам концепт кинофильма теперь чаще вызывает у него отвращение. И хотя раньше он сам был фанатом кинематографа, сейчас он предпочитает чтение книг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: А мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Здравствуйте! Сегодня расскажу о слове «газета», которое пришло в русский язык в эпоху Петра I. К печатному изданию газеты изначально никакого отношения не имело. Так итальянцы называли мелкую монету. На ней было отчеканено изображение сороки. А сама птица тогда и сейчас называлась газа. Гацца. Когда же в 1563 году в Венеции появился первый рукописный листок с новостями, то за право его прочитать надо было заплатить сущий пустяк, всего-навсего одну газету. Позднее за эти же деньги продавали уже и растиражированные издания, а их цена превратилась в название средства массовой информации. Кстати, история происхождения фразы «сорока на хвосте принесла» имеет примерно такие же корни. Человек отдавал всего одну птичку и узнавал о последних событиях.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь».
1: Хочу все знать.
2: Радио Искатель.

0: Легенд. Кыргызстан. Эпосом называют героическое повествование об истории народа или страны. Рассказ ведется от лица вымышленного или реального участника событий. Героями жанра часто являются чудо-богатыри, которые бьются захватчиками за свободу своего народа. Эпосы обычно не имеют конкретного автора. Нередко это самые разные истории, которые устно передавали в виде рассказов или песен, а потом записали, объединив в одно произведение. Собственные эпосы имеются у самых разных народов мира. У финнов это Калевала, у японцев Хэйкэ Моногатари, у греков Илиада и Одиссея. Польза эпоса в том, что они позволяют получить хоть какую-то информацию о жизни народа во времена, когда не было письменности. Нередко события, описываемые в эпосе, являются приукрашенными, но, как писал Пушкин, «сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок». Кыргызский эпос называется «Манас». Он не только включен в список нематериального культурного наследия человечества, но и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос мира. Он состоит из трех крупных частей – «Манас», «Семетей» и «Сайтек». Древнее повествование посвящено подвигам народного героя Манаса. Существует несколько версий эпоса, самая большая насчитывает 937 тысяч стихотворных строк. Можно представить, какую хорошую память должны были иметь сказители, чтобы запомнить такой объем текста. Ученые не смогли установить точную дату появления эпоса. Предполагают, что описываемые события происходили в 15 веке. Первым исполнителем сказания был соратник самого Манаса, которого звали Ырчи Уулу Ыраман. Позже отдельные народные песни-плачи объединил певец Тактагул. Это произошло около 500 лет назад. В письменных источниках эпос впервые упоминается в XVI веке. В частности, в трудах персидских ученых того времени Манас представлен как реальный исторический персонаж. В 1994 году ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании тысячелетия эпоса Манас. По случаю юбилея были учреждены памятный золотой орден «Манас-1000» и памятная золотая медаль.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Крепнов срезал носовую часть у парохода Пайлет так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Радио Искатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио Искатель.

0: Искатели планета.
1: Финская Лапландия чарует с первых минут. Здесь наиболее ярко проявляется суровая красота северных широт. Человеческое жилье в этих краях встречается крайне редко. Зато обитает множество диких оленей. Нередко они целыми стадами выходят на дорогу. Эти места являются родиной финского Деда Мороза. Вопреки сложившимся стереотипам, его зовут не Санта-Клаус, а Йолупуки. В Лапландии находится небольшой город Рованиеми. В период рождественских праздников он становится центром паломничества. Дело в том, что неподалеку расположена деревня Йолупуки. Ее территорию пересекает белая полоса, на которой написано «Полярный круг». Гости любят фотографироваться на ней лежа или сидя. Где еще представится такая возможность? В центре деревни стоит деревянный чум, в котором устроили лапландский ресторан. Дверную ручку заменяют настоящие лосиные рога. Стены украшают чучело форели. Эта рыба считается визитной карточкой лапландской кухни. В деревне имеется множество сувенирных лавок. Прилавки заполнены поделками из шишек, коры, соломы, а также финскими ножами с костяными рукоятками. На прощание гости фотографируются с хозяином резиденции, а потом идут на главпочтамт. Из деревни обязательно следует отправить поздравительную открытку. Это можно сделать в любое время года. Открытку доставят точно к Рождеству. Стоит также захватить сертификат, который подтверждает, что вы были на полярном круге. Казалось бы, просто бумага с печатью. Но сколько в ней добрых воспоминаний. Хватит на целый год.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Иркутская область.
1: Город Слюдянка.
2: Город Слюдянка раскинулся на берегу западной оконечности Байкала. Свое название он получил неспроста, ведь слюду в этих местах начали добывать еще 300 лет назад. Этот прозрачный минерал заменял стекло в окнах. Кроме слюды добывали мрамор и лазурит. Со временем Зимовье превратилось в поселок, затем в город. В 20 веке жизнь горожан существенно оживил Транссиб, который прошел через город. Стало возможным любоваться Байкалом прямо из окна вагона, проезжая Слюдянку на поезде. Эффектным фоном для города служит горный массив Хамар-Дабан, протянувшийся вдоль берега на 350 километров. Ширина массива составляет 60 километров. Высотной доминантой Хамар-Дабана считается вершина Утуликская подкова высотой 2396 метров. В горы охотно едут любители походов, альпинисты, горнолыжники. Через эти места проходит популярный туристический маршрут «Байкальская кругосветка». Любителей мистики притягивает шаманский мыс в окрестностях Слюдянки. Длиной 600 метров он далеко уходит в залив Култук. Буряты считают это место священным. Самая узкая часть мыса длиной 200 метров и шириной 30 метров получила название «Страшный камень». На мысе имеется множество пещер. По легенде, в одной из них был похоронен известный шаман. Впоследствии на этом месте стали проводить обряды. Туристы любят шаманский мыс за живописные виды, которые открываются с прибрежных скал. Гости города непременно посещают музей «Самоцвет Байкала», который считается одной из визитных карточек Слюдянки. Его коллекция насчитывает около 12 тысяч образцов.

0: пород и минералов. Это настоящий минералогический рай, где можно увидеть красивейшие кристаллы аметиста, кальцита, шпинели. Памятником инженерного искусства считается Кругобайкальская железная дорога. В городе сохранился вокзал, целиком построенный из белого и розового мрамора. Другого такого в России не найдешь. Но главной достопримечательностью Слюдянки считается Байкал. Чтобы его увидеть, люди приезжают со всех концов света.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

слушаете радиоискатель.

0: началось и почему этот счет принято считать эталонным и справедливым? Выражение это авторское. Оно появилось в одноименной книге Виктора Шкловского «Гамбургский счет» в 1928 году. Позже писатель поведал, что услышал его от известного русского борца Ивана Поддубного. Тот, мол, рассказал, что в начале 20 века борьба была очень популярна и стала одним из самых доступных массовых развлечений. Зачастую, в угоду публике, антрепренеры сами режиссировали ход поединка, а победитель определялся заранее. И вот раз в год самые именитые борцы собирались в Гамбурге, снимали там помещение и устраивали настоящие турниры за закрытыми дверями. На них-то и определялись действительно самые сильные спортсмены. Легенда, согласитесь, убедительная. Но кто ее придумал? Сам Шкловский для своей книги или Поддубный, чтобы развлечь слушателей, до сих пор неизвестно. Важно, что ни историки города Гамбурга, ни народная молва ничего о закрытых состязаниях борцов столетней давности не знают. Но выражение это в русском языке прижилось и стало обозначать подлинную систему ценностей, которая противостоит продажным и сиюминутным обстоятельствам.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями.

0: писатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Сергей Александрович Скуратов. Сергей Скуратов родился в Москве в 1955 году в семье военного летчика. Параллельно с учебой в школе Сергей Александрович занимался в художественной студии, а после поступил в Московский архитектурный институт. Окончив мархи в 1979 году, Скуратов прошел путь от рядового архитектора до руководителя собственного бюро, которое основал в 2002. Сегодня Сергей Скуратов «Акитектс» – одна из самых влиятельных архитектурных мастерских России. Сам Сергей Александрович до сих пор рисует эскизы от руки, считая, что никакой планшет не заменит величайшего соблазна творчества – карандаша и бумаги. При этом проекты Скуратова задают тренды на десятилетия вперед. Первые же постройки Сергея Скуратова в Бутиковском переулке, жилые комплексы из кирпича и меди, произвели революцию на московском рынке жилья. Вместо привычных колоннад и башенок Сергей Александрович предложил строгий благородный модернизм. Несколько его работ вошли в коллекцию Музея архитектуры имени Щусева, а небоскреб на Мосфильмовской попал в пятерку лучших в мире по версии престижной премии. Каждый проект Сергея Скуратова – это диалог с городом. Знаменитые здания на Краснопресненской набережной Сергей Александрович сделал нарочито спокойными, чтобы они мягким экраном прикрыли хаотичную застройку Москвы-Сити. А в садовых кварталах Скуратов впервые в Москве убедил застройщика отдать часть территории городу с кафе, магазинами и общественными пространствами, которые невозможны на закрытой территории. Сегодня этот прием становится нормой. Сергей Александрович виртуозно работает с материалами. Он первым привез в Москву юрский мрамор. Для своих домов заказывал больше 150 видов кирпича. Сегодня Скуратов тяготеет к мономатериальным решениям, сравнивая дом из каррского мрамора с огромной скульптурой. Сергей Скуратов – профессор Международной академии архитектуры, член правления Союза московских архитекторов, лауреат множества профессиональных премий. Его проекты выставлялись на Венецианской биеннале, в музеях Берлина, Лондона, Штутгарта. Сам Сергей Александрович не любит громких эффектов. Здания с яркой внешней пластикой, уверен он, устаревают за 10-20 лет. Настоящая архитектура – та, что раскрывается постепенно, через материал, фактуру и точное попадание в контекст. Именно такую архитектуру создает Сергей Скуратов.
0: Наши искатели –

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Давайте сегодня разберемся с выражением «крокодиловые слезы». Такими слезами называют фальшивое, неискреннее сожаление. Лицемерное сострадание зачастую по собственной жертве. Корни фразеологизма лежат в мифе, что крокодилы плачут, поедая убитое ими животное. На самом деле это не слезы, а пот. У гигантского пресмыкающегося прямо рядом с глазами есть потовые железы. Когда животное с усердием пережевывает только что добытый обед, то пот выходит и кажется, что крокодил ревет. Но, как вы понимаете, никого он на самом деле не оплакивает. Так кажется лишь чересчур впечатлительным людям. Примечательно, что выражение «крокодиловы слезы» существует во многих языках мира. И везде его значение неизменно – притворное и лживое сочувствие. Крокодил никогда не жалеет того, кем пообедал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: писатели.
1: Творческая судьба драматурга Леонида Зорина началась рано и ярко. Он начал писать стихи в 4 года. Первая его книжка вышла в 9, а в 10 его, мальчика-вундеркинда, привезли к Максиму Горькому. Маленький поэт Леонид сильно впечатлил главного писателя Советского Союза. Горький даже рассказал про него Сталину. Дальше, как это часто бывает, звезда юного поэта не зашла, а только набиралась силы. Он приехал в Москву поступать

0: вокзальный.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году пенсионеры в России сохраняют право на ряд федеральных и региональных льгот, связанных с содержанием жилья. В частности, они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида, одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки до 50 квадратных метров или помещения для творческой деятельности, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Пенсионер вправе самостоятельно выбрать объект для применения льготы. Для этого нужно подать уведомление в налоговую инспекцию до конца года, являющегося налоговым периодом. Если заявление не подано, льгота автоматически применяется к объекту с наибольшей суммой налога. Кроме налоговых льгот, пенсионеры могут рассчитывать на поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор вуза Никита Гусев. Так, исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. Данное положение языка приводится экспертами на основании следующих параметров: по распространенности языка в мире, по количеству международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, потому как часто язык используется в публикациях в международных научных базах данных, по количеству периодических изданий на этом языке и потому, используется ли этот язык в цифровой среде. И в завершении выпуска портал Page Six сообщил, что на аукционе к столетию Мэрилин Монро фанаты скупили ее вещи на сумму 1 миллион 860 тысяч фунтов. Самым дорогим лотом стал костюм Кристиан Диор, в котором актриса проводила медовый месяц с Джо Ди Маджио. Покупатель заплатил за него рекордные 334 665 фунтов. Также за 288 тысяч фунтов ушли серьги, которые Мэрилин Монро носила на съемках фильма «Зуд» 2007 года. Особый интерес вызвали личные письма. Послание драматурга Артура Миллера о попытке спасти их брак продали за 46,5 тысяч фунтов. Кроме того, участники торгов приобрели браслет со стразами, часы Фаберже и личную телефонную книгу звезды. Успех аукциона подтвердил, что спустя десятилетия интерес к частной жизни легенды Голливуда остается огромным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Маленький оркестрик под управлением любви, надежды. Маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: Ямин ад-Даула, ва-Амин аль-Милла, ва-Низам ад-Дин, ва-Насыр аль-Хак, Абуль-Касым Махмуд ибн Сибук Тигин, более известный как Махмуд Газневи, эмир и падишах государства газневидов с 998 года. При нем это государство достигло наибольшего могущества. В его державу входили земли Афганистана, части Ирана, Индии и Средней Азии. Это крупнейший представитель тюркской династии газневидов, происходивший из знатных гвардейцев гулямов, служивших при дворе блистательных саманидов. Сам Махмуд родился в городе Газни, что в современном Афганистане. Его отец Сибук Тигин был тюркским военачальником-рабом в должности эмира в городе Газни, принадлежавшим саманидам, правившим Хорасаном и Маверанахром. Махмуд Газневи, старший сын Сибук Тигина, захватил престол, свергнув своего младшего брата Исмаила. В результате ряда завоевательных походов под флагом священного джихада против неверных он подчинил своей власти восточный Иран, южную часть Средней Азии и Хорезм. Прославился также опустошительными походами на Индию, которых совершил 17. Армия Махмуда Газневи разрушала храмы, захватывала накопленные сокровища, собирала дань с покоренных областей и уходила обратно. Территория, подвергшаяся экспансии Махмуда Газневи, огромна, вплоть до Ганга на востоке. Однако непосредственно в состав своего государства Газневи включил лишь Пенджаб и Кашмир. Десятки тысяч захваченных ремесленников, впоследствии доставленных в столицу газневидов, город Газни, украсили его большим числом архитектурных сооружений и других произведений искусства. Махмуд Газневи покровительствовал наукам и искусствам. В частности, при его дворе нашли приют Абуль-Касим Фердауси, посвятивший ему свою великую эпопею Шахнаме, и известный персидский ученый-энциклопедист Аль-Бируни. В царствовании Махмуда Газневи широкое распространение и в его государстве, и вообще на Востоке получил суфизм, одно из основных направлений классической мусульманской философии.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: искатель. Хочу все знать. Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: Россия.
1: Город Тильзит в Восточной Пруссии был основан в 1288 году. Однако значительно раньше, еще в VI веке, на его месте находилось крупное торговое поселение. Здесь были замки и крепость, которые неоднократно разрушали, а потом восстанавливали. Поскольку город имел стратегическое расположение, постоянно происходили военные стычки.

0: Последняя битва состоялась в январе 1945 года, когда советские войска выбили из города фашистов. Тильзит был переименован в Советск, а часть Восточной Пруссии стала Калининградской областью. Еще будучи Тильзитом, во второй половине 19 века город превратился в крупный промышленный центр. Сахароварня, уксусная фабрика, стекольный завод. Предприятия росли как грибы после дождя. В 1901 году появился первый электрический трамвай, который возил пассажиров до 1944 года. Тильзитскому трамваю посвящен специальный памятник. Туристической достопримечательностью стал роскошный мост королевы Луизы, открытый в 1907 году. Он является не только выдающимся инженерным сооружением, но и архитектурным памятником в стиле барокко. Кстати, памятник королеве Луизе можно увидеть в парке Якобсруэ. В центре города необычными архитектурными элементами выделяются дом с огромной скульптурой рыцаря на фасаде и дом с атлантами. Наследием Тильзита являются вычурная вилла торговца лесом и судейский фонтан со скульптурой орла и маскароном льва. Даже водонапорная башня здесь напоминает средневековый замок, а не техническое сооружение. Тильзитская гимназия, склады купеческого общества – все дышит стариной. Благодаря немецкому облику город неоднократно использовался для съемок фильмов о войне. Так, в картине «Встреча на Эльбе» послевоенные руины Советска изображали немецкий город Альтенштадт. Во время съемок фильма «Отец солдата» в кадр попала Орденская кирха. В Советске и замке в соседнем городке Неман снимали сцены для фильма «Солдат и слон». Так сложилась судьба города, что всю его долгую историю ему доставались военные роли.
1: Искатели. Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия. «Хочу все знать». Радиоискатель.

радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, какой путь проделало слово «кофе», прежде чем добраться до современных споров о его роде. Говоря «кофе», вы произносите арабское слово. Когда-то оно было именем области Каффа в Эфиопии, родиной кофейного дерева. Арабы растения, его плоды и напиток из них назвали на свой манер «кахва». Завезенное в Европу арабское слово в Англии превратилось в кафе, у французов – в кафе, в Германии – в кафе, в Нидерландах – в кофе. В Россию оно прибыло из Голландии, и наши прадеды произносили его как кофей, подогнав к уже привычному слову «чай». Но нетрудно догадаться, что кофей был мужского рода. Тут вопросов не возникало. Но и в литературе, и в официальных документах встречаются две нормы написания окончания. Через букву «и» – «кофей», или через букву «е» – «кофей». Второй вариант был, видимо, предпочтительнее, потому что именно от него образовалось современное слово «кофе». Много лет оно было маркером грамотности и выбивалось из ряда мужского рода своим окончанием. В 2016 году, кстати, было официально принято, что кофе может быть и мужского, и среднего рода. Но если вы попросите черное кофе, то приличный бариста может и оскорбиться. Хуже только слово «экспрессо».
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстройзаказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98FM.
1: Счастье не за горами. Такую надпись можно увидеть в Перми на набережной Камы у речного вокзала. Она появилась в 2009 году в рамках фестиваля современного искусства «Живая Пермь». Надпись состоит из букв выше человеческого роста. Автором проекта является художник Борис Матросов. Текстовый арт-объект сразу полюбился горожанам и гостям города. Редко кто уезжает из Перми, не сделав селфи на фоне жизнеутверждающего лозунга. Сегодня надпись является одной из визитных карточек города. Об оригинальном арт-объекте вся страна узнала после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ Глобус Пропил», где надпись попала в кадр. Она засветилась в видеоклипе песни Канье Уэста «White Dress», что добавило популярности. Однако не всегда пермскому арт-объекту сопутствовала удача. Однажды надпись затопила вместе с набережной, когда на Камской ГЭС сбросили воду. Был случай, когда гидроциклист случайно выбил букву «Ч». Апофеозом стал инцидент, когда вандал заменил слово «счастье» на «смерть». Ошибку быстро исправили, но осадочек остался. Соседство арт-объекта с речным вокзалом не случайно. В 2010 году в историческом здании обосновался Пермский музей современного искусства. Основой экспозиции послужила выставка «Русская бедная», располагавшаяся ранее в здании вокзала. Слившись с выставкой, Музей современного искусства за последние 12 лет организовал более 200 экспозиций. Если хотите удивиться, вам сюда. Когда началась реконструкция речного вокзала, музей переехал в здание на бульваре Гагарина, где находится и поныне. Свой вклад в создание нетривиального образа города внесла студия Артемия Лебедева. Пермь была первым российским городом, получившим собственный бренд. Им стала буква «П» красного цвета и девиз «Просто, понятно, повторяемо». По заказу городской администрации студия разработала особый пермский шрифт, символику и дизайн автобусных остановок, каждая из которых стала уникальным арт-объектом.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

искатель. Хочу все знать. Знаменитые белые буквы на холме в американском Лос-Анджелесе установили в 1923 году. Каждая была высотой в 15 метров и шириной в 9. А вместе они представляли собой рекламу недвижимости в районе Голливуд. Изначально надпись «Hollywoodland» постепенно лишилась окончания «land». Оставшиеся буквы стали главным символом американской киноиндустрии. Планировалось, что этот рекламный знак будет стоять всего полтора года. Однако скоро уже исполнится 100 лет, как он возвышается над городом. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Искатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: В распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь бред. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет.
1: Бороться и искать, найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Многие несчастья в жизни людей возникают из-за лени. Чингис Айтматов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Метформин. Широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если ты гонишься за славой, она будет убегать от тебя. И если ты идешь учиться, чтобы получить диплом, тоже ничего не получится. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. 31 июля.